наче без носа ругань, хань под фас не укрывал. Для братьев моих стань чем опцы, богорливость отдал.